0: лагда ягс кеньюэ мучу. Тэри цама кэсэв чэйюда.
1: Чэ нэ нэ чэчо гэнба иха чу сэгэ ин. Тос нэ нэ чэчо.
2: Чэчо сэмбэ чэнчэ лагда дэнгэ ту чэнчу зу лин дэ. Чэчо, нэ сэнгу чэя дэ. Чэчо ран чэ лэ кэнчэ чэ зэ юн дэ.
0: Дадэ нэ сэмлэ дэнцэ. Хуанлэ шэм нэ шэ нэба сэб чэ лэ гю гэ ин. Тэрэ нэ чэ кагэ чэ чэм хо. Ин дэ. Тэрэ нэ юзо гала дам ин. Рама зэ нэ сэм шэ ом ин дэ. Нэ нэ лэ шэб дэ.
3: Тэрэн энэ кэнцу пөбүдэй эгээ шибжи сээ сунга. Мүнэй ээ, цогсун хан калаады тэнжэ шимбла а. Раншу да, шимбдугэ.
4: Хунгшин дагжэнгэ гэйна лубэ арато. Бөжэ дагжэнгэ арама ау шидамка. Тэндо бира гам точи. Дэцэмэсэн. Чилэя, чамусэн гёв шидамши килэс.
3: Ха-ха-ха, ра-ра сима рве, сев тинже ше ядуа.
4: Нга гото ме, рае сими, жозыгал джигве се чунниги цег мингцама не ше тува.
3: Уйлы симны гива ме джо. Да саму дангу мари, нга ранзу ингую данжи, кала сев рва, симны гини пендо йо мари.
4: Нга симны ма гив сиги рве, нга ранын шиг касу тинже ме да, шаны симда чуже гегзе се сун. Цэдэгэ, нэ гэцэ на нэ мэгю дамда кэ мэнтэ.
3: Нгарэ сусэ бүгэ кала дамдэ, самма нэ я карьёрэ.
4: Хэ, жангэ карсэнгэ, нэ дэнэ сэнмэда. Нэ пугэнба, дэнэ нэ цэжэ дусэгэ.
3: Нэ цэ карьёва, нгарэн цэ пугэнба, мэсэ чэгэсэ гибэ чэнё мэва. Тэрэн уэ дозэ дэнэ гибэ чэнбэд яуэрэва. Нэ чэнэ тэрэн уэ дэ. Дэрин чоа ся сэнбэ, кандан ган зуэ пу ня мау зэ дэвлэн чэгэрэба, мажбэ.
4: Ази, нэ ся чэ зан мо ранге го сэгэ, нэ нэ зэ дэ дэв дэв дэн дэ ё ма рэ сэгэ дэ.
3: Дэв дэв мэ ба ка рэ, а, чэг шуэ дэ, нэ зэ дэ кэн чэ рэ.
4: Ран шэн дэ дэ гэ.
3: О.
4: Ран шэ гэ мэ. Кандаран шиме, сусу цивачи, цива мотуне, цива мотуне шиме.
3: Борту жаи на.